0: Сусветный хит тыдня.
1: Майлі Сайрус представила новый сингл «Bass Persuades» – энергичный дэнс-поп-трек с выразным басом, синтезаторами у духу 1980-х и ритмом, який литерально закликает откласти телефон и танцевать. Разом с песней вышел масштабный клип режиссера Мерта Алласа, у яким можно зауважить отсылки до классичных видео Мадонны, Майкла Джексона и Бритни Спирс. Песня дала назву новому альбому «Bass Persuades», релиз якого запланованы на 18 вересня. Новая праца открывает черговый этап у творчості Майлі Сайрус после больш кинематографичного «Something Beautiful». И она вертается до яркой танцевальной поп-музыки, якая заховывает темы кохання, особистых перемен и эмоційного сталення. Майлі Сайрус – «Bass Persuades».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать. Let's go.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Швейцарский электронный дуэт Yellow представил Breakout, другий сингл с будущего альбома Time Lab. У треку гурт заховывает свое познавальное электропоп-гучание, электронные ритмы, синтезаторы, гульню с тембрами и характерную экспериментальную атмосферу. Новая композиция протягивает линию первого сингла Around the Sun, который вышел у червени. Time Lab выйдет 30 кастрычника и станет первым студийным альбомом Yellow за 6 годов.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Джеймс Блант представил новый сингл «Weight of It All» – змрочную и глубоко меланхоличную композицию с особистым амаль сповядальным настроем. У музыцы он вертается до органичного акустичного поп-гучания конца 1990-х, початку 2000-х, якое нагадывает его знакомитый альбом «Back to Bedlam». Сам Блант тлумачить сенс песни просто. Розум часом становится самым самотным местом, и человеку особливо потребны той, кто будет побач. «Weight of It All» стала новым синглом с 8-го студийного альбома «Airplane Mode», який музыка называет своей наимоцнейшей працей на сегодня. Новая песня контрастує с теплым летним синглом, выпущенным у жнівні, и показывает больш серьезный и уразливый бок будущей кружелки.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усе, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 година, у Польщі поудень. Американские представники обмерковали с Путиным план спынения войны. На месте магчымага ядерного могильника у Беларуси проводятся працы. Во Вроцлаве покажут сны политвязня Олеся Папковича. У студии Анжелика Ляльковская. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер под час встречи с Владимиром Путиным у Москве обмерковали конкретные планы дальнейших кроков для спынения войны в Украине. У Белом доме заявили, что подробязности этих планов могут опубликовать в ближайшие тыдни. После перемовы у Москве американские представники накировались в Украину. Их самолет приземлился у польском Жешеве. Далее Уиткоф и Кушнер отправились у Киев техником. Пункт пропуска Орлоука на украинско-румынской меже часово спынил працу после российской атаки на помежную инфраструктуру у Измаильском районе Одесской области. Про это поведомила местовая администрация. Подробности атаки не удокладняются. Ранее 6 вересня пункт пропуску обновил працу. Пропускные операции проходят у штатном режиме. Это уже другая атака на Орлоуку за несколько дней. 1 вересня пункт так само припинял працу после налету российского беспилотника. До белорусских темов. Выдание «Флагшток» выявило новые работы на месте махчимого ядерного могильника. Сподорожниковые сдымки показывают, что земляные работы на территории Мстиславского района могли протягиваться до конца жнивня 2026 года. Говорка идет про одну из махчимых пляцовок для пункта захования радиоактивных откидов. Ранее белорусские улады заявляли, что доследования территории завершились у травни, и работы у рамках проекта не ведутся. Однако анализ сподорожниковых сдымков за пошний год, проведенный флагштоком, показывает новые змены рельефу и следы техники. Выдание означает, что незалежно подтвердить характер этих работ покуль не махчима. Белорусско-украинский волонтерский центр «Сустреча» протягивает огульный сбор допомоги для Украины. Идея акции простая. Белорусы из всего света ахвируют по 1 евро, каб не только собрать сродки, але и показать, кольки белорусов на сам рыч потримливать Украину, каже инициаторка Алена Жаркевич.
3: В этой акции самая главная наша мета, якую перестегиваем мы все, это показать колькость белорусов, якія супрать войны, якія потримливают Украину, якія готовы не словом, а справой допомогать Украине. Я ведаю шмат белорусов, якія донатят на ЗСУ и не только, и на допомогу Украине. Але, калі оно все там разбитое, такие маленькие ручейки, якія мы не бачим, и про якія мало кто каже, да, и украинцы нават не ведают. А тут это такий велизный океан белорусов. Повинен отриматься по вынику, не ведаю там, где оно будет, где нет, хотя вельми спадаюся, что все ж таки оно зачепить.
2: Собраные сродки пойдут на допомогу войсковым и цивильным в Украине. После завершения сбору будет опубликованная полная справоздача об выкористании усіх сродков. У мэтах безпеки ахвирование примаются только с карток белорусов, которые находятся за межой. Зробить ахвирование можно на сайте белорусской некоммерцийной организации «Допомога». С 10 до 24 кастрычника во Вроцлаве пройдет выстава белорусского мастака и былого политвязня Олеся Папковича. Экспозиция под назвой «Сны политвязня» объединяет працы, створенные подчас зняволення и после вызволения, а так само новые творы мастака. Папкович рассказал, что у зняволені наибольш тяжко было не отсутность свободы, а не магчимы займаться творчестью. Не глядячи на умову, он писал верши и малявал на кавалочках паперы, заховуючи сувязь с мастацтвом и мары про будучие проекты. Больше новинов на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня в нашем помежном регионе будет переважно вублачно с прояснениями. И коли в первой полове дня местами был махчимый короткочасовый дождь, у другой полове опадков станет меньше. Температура по ветру в день коля 18 градусов тепла. Ветер заходний умеренный.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча. С
4: слову сказаць, де адмаліцца ад камарынных пустазвонаў, па мягкіх кучарах травіцы гуляць мне з ветракам зялёным. І ўсё ж не тое, аб чым мараў, і махненне дні гады праходзіць, у кашулі жоўтай мне да твару клён бацюшка дае мне споведь. Калі з цябе бывала шчасця, у той блакітненькай сукенцы кахаў, не ведаўшы пракляцця, калісь мы пасадзілі трэўцы. Шумяць мой вяз, твая таполя, а я зраднюся ўжо з зямлёю ў бярозы кожнай. Твая постаць, каханне, што ж гэта такое? Лавіць вачэй таемну просень, дзе цветам асыпацца дулу і залаціцца ў шыру восень і ўваскрасаць белай зімою. Ляглі маршчыны ўжо на твары, мая ты мілая ханулька, не салавей на свеце царыць, і не пакутная зязюлька.
2: Сёмага верасня спаўнілася б 85 гадоў з дня нараджэння беларускага паэта Уладзіміра Гайдука, якога не стала ў 2012 годзе. Сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа» Уладзімір Гайдук пакінуў па сабе памяць у сэрцах сяброў, у зборніках паэзіі, у сваіх вершах. Уладзімір Гайдук дэбютаваў сваімі вершамі ў 1956 годзе на старонках тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Жыў на хутары, займаўся гаспадаркай, пісаў вершы. Аўтар зборнікаў паэзіі «Ракіта», «Блакітны вырай», «Пах аернага хлеба», «Полымя роднае». Уладзімір Гайдук называны часта паэтам-селянінам. Ва ўспамінах людзей, якія мелі нагоду з ім сустракацца, застанецца назаўсёды сардэчным і добрым чалавекам. Знаёмства, з якім выклікала пашану да яго духоўнага багацця, да глыбокіх яго пачуццяў, чалавекам, у якім адчувалася скромнасць і адначасова чалавечая годнасць. На хвалях беларускага радыёрацыя штотыднёвая перадача серыі «Спад дажджа родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Я мела нагоду ў пачатку 2000-х гадоў наведаць хутар у Тарнополі і сустрэцца з Уладзімірам Гайдуком. Запамятаўся мне поўны зелені і верасоў ягоны панадворак. Сёння прапаную вашай увазе архіўныя запісы, у якіх Уладзімір Гайдук распавядае пра сваё жыццё і сваіх продкаў. Заставайцеся з намі.
5: Задуменню маёй зямлі глыбокае

0: Учили. А так что ж, и так осталось. Ну, то я еще писать умею и, там, и читать. А были такие предписьменные, что, ну, то творчесть людова так звана. И, напевно, и песни эти народные, и песни мои, песни, где я вас подею. Поберу фартушек по полю рассею. Як будет мне добро, я вас позбираю. А як будет кепска, ну, по-нашему, чи дренна, то и позабываю. И эта песня з ваколиц старого Лявкова, а конкретно за Хримов з вёски, з якої маці моя походить. Ну і що ви скажете на эту песню? Філософічна, бачите, я это ж написав, который не вмів чоловік писати, который... Так що я это хотів яко мотто записати.
1: Сярод зялёна хваля ўшыта плывеш, як лодка ў бездані мора. Красою сонца апавіты бурно з-пад раны хмары чорнай. Любуюся тваёй паходкай, хоць шчы вачэй тваіх не бачу. Я чую пах зямлі саводкі, я чую ток крыві гарачай. Я адчуваю час яднання, я зноў сачу, як па карэннях паўзе маленькая мурашка. Я разумею сэнс стварэння. Ты вийшла жити, як богиня. П'єм з нашого життя криниці. Тривай хвилина, век хвилина, бо нам удосталь не напиться.

Я признаюся, что крышку виноваты перед Володей, что забыл про его, бо коли завелся семьей, ему треба было ведомо смагаться нормально с життем, так не наведал его уже, довжей час не наведывал, а шкода. Але мне думаю, что тады уже, накольки я читал, ці доведывався, то его отведывали люди. З наша белорусская сиродия это вельми добра. И то и мне сдавалося, что нават я б там был бы теперь не потребный. Але хочу еще вспомнить, что раней, коли еще с молодью вандровав я по Белосточине, мы завитвали и у его Тарнополь, и на его хутор, який чудовно называется Полымя, и у его были у хате. И он был рад тому. И сябровские встречи, это была молодь з усей Беларуси, з державного университета, а так само з наша Подляша. И чего не будет хапать? Не будет хапать, как бы, человека в этом месте чудовным. И коли туды хтось ти заедет, хоть бы я туды теперь заеду, мне не будет хапать Володи. Но это место будет сумное. Мати, ше закрылай голубка, и ты приди хоть у сне, дорогими руками обымиты меня не. С тихой лаской замовай, а дня добрых людей притули, золотая, як колись до грудей.

0: Hovorať, što maladošť heta stan ducha, a nie kolkašť pražitych hadov. Dovodiť heta časta da nadzvyčaj cikavých vypadkav, asabliva tady, kali šašti, šamiči, vašmi, dešiači hadový osobnik robiť ušo, kab z nešním vyhľadam napamínať egzemplary namnoha malotšia. Ale kali heta da pamahaje kamušti uspraščenni bytu, to čamu že heta ha nie robiť?
1: Віктор Жибуль. Усе, што адбывалася. Усе, што адбывалася. Усе, што адбываецца, як-небудзь называлася, як-небудзь называецца. А скура рэчаіснасці, усыпаная назвамі, нібы пакрыта язвамі, пазбытымі празрыстасці. Ніколі не адмыемся ад вычварнай каросты, бо ўсе мы развучыліся глядзець на рэчы проста. Нічога не зачыніцца, пакуль планета круціцца. Калі планета спыніцца, нічога не адбудзецца.

Я признаюся, что крышку виноваты перед Володей, что забыл про его, бо коли завелся семьей, ему треба было ведомо смагаться нормально с життем, так не наведал его уже, довжий час не наведывал, а шкода. Але мне, думаю, что тады уже, накольки я читал, ці доведывався, то его отведывали люди. З наша белорусская сиродия это вельми добра. И то и мне сдавалося, что нават я б там был бы теперь не потребный. Але хочу еще вспомнить, что раней, коли еще с молодью вандровав я по Белосточине, мы завитвали и у его Тарнополь, и на его хутор, який чудовно называется Полымя, и у его были у хате. И он был рад тому. И сябровские встречи, это была молодь з усей Беларуси, з державного университета, а так само з наша Подляша. И чего не будет хапать? Не будет хапать, как бы, человека в этом месте чудовным. И коли туды хтось заедет, хоть бы я туды теперь заеду, мне не будет хапать Володи. Но это место будет сумное. Мати, ши закрылай голубкой, ты приди хоть у сне, дорогими руками обымиты меня не. С тихой лаской замовай от дня добрых людей, притули, золотая, як колись до грудей.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

Твои расхистанные нервы, твои заплаканные в очи, ночи мучки, углядаешься в далечиню, а я сню. Не бы все только деле сегодняшнего дню, бо это день опошний. И ты так мило усмехаешься, самой себе подобаешься такою, как есть. Отхиснувши ненависть и злость сусвету и у всех его складников недосконалых, у моих словах алых, ты и есть Бог. Вот и все, что я зразуметь змог, а что не змог, это все тысячи житцев, словов, уздыхов, солнц. И все они такие незначные, небачные, непотребные. Я ими просто гребую, я не зважал на их уже сотни разов. Я гэтак могу и знов, и знов, и знов, и знов, и знов. Для меня это простые механизмы, бо страдать житцевым мазохизмом не мой шлях. Я не маю такого фетишу, пробач, милая, але я еще крыху посвечу.